0: Maxi Music presenta Italo, Made in Spain.
1: Приступила к производству компьютеров персональный спутник.